0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Словинский спорет ОРФ.

Согнали Гана са каціон мапров сак другий дан. Остав я тармастку каштруен карлето шпацабан. Ян шла я стара Австрия, чез ен пар лет свалит. Ше преку могла от Карлота є ен сам лаш добит. Ам паршле чорне сожвали, андарле се дуче! Сія Карло мислу, се ми зди, да віям кей дотлече. Вјосте ке усе караброс, поштувам јест област. Ча рече дай, јостимом нов паршут панцету маст.

0: Со зрицино съм футра лихан тукли куживал. Чеброс по сран мигатами се Карло их не бал. Ма низ влеко з нега он теран, пе проновен пржуан. Ко могу Карло шпаца пан е ит у интернацион. Ка со спустили га домов, си же мисле уку файн, же пунь гестапо е пршов.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, jostake u sekere prous, poštuva mjesto blast. Če reče dej, da zivom dol, paršut, pancetu mast. Ma, jostake imam i